Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

0: В Москве 8 часов утра. На Радио 7 новости, в эфире Марат Бекметов. Марат, доброе утро.
1: Доброе утро. Кабмин поддержал законопроект о продлении гаражной амнистии. Действие документа намерено пролонгировать до 1 сентября 2031 года. По данным Росреестра, с сентября 2021, когда начали действовать новые условия, оформлено 249 тысяч гаражей и почти 500 000 земельных участков. Как отметили в правительстве, это говорит о положительных результатах гаражной амнистии и востребованности среди граждан механизма, позволяющего в упрощенном порядке оформить права.

0: о них.
1: Антон Силуанов назвал фейком утверждение о планах повысить налоги для россиян. Кроме того, не рассматривается и заморозка вкладов. Как подчеркнул министр финансов, основные изменения в налоговой системе уже приняты. Отвечая на вопросы о публикациях о вероятном повышении налогов и о заморозке банковских вкладов граждан, Силуанов сказал, что это фейковые вбросы. По словам министра, экономике сейчас требуются другие меры – создание условий для устойчивости финансов и роста доходов людей. В России стартовал национальный отбор участниц на международный конкурс красоты «БРИКС-2027». Он пройдет в Индии, а представительниц России выберут через телевизионное реалити-шоу. Проект объединит конкурс с обучением и наблюдением за подготовкой участниц. Отбор пройдет в трех категориях – мисс, миссис и маленькая мисс. Подать заявку может любая девушка, даже без опыта. Онлайн-кастинг продлится до 25 мая, после участницы продолжит борьбу уже в формате реалити-шоу. В Москве сегодня пройдет традиционная акция «Ночь в музее». В этом году она юбилейная, состоится уже в 20-й раз. Популярное у москвичей мероприятие объединит 170 площадок по всему городу. Это выставочные центры, библиотеки, парки и музеи. Всего запланировано больше 600 культурных событий, в том числе уникальных, которые доступны только в рамках акции. «Ночь в музее» стартует в новом здании Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко, где прозвучат вокальные произведения разных веков. Добавлю, что ознакомиться с полной программой и зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте акции «Ночь в музее». Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена и Евгений Будян. Всем доброго утра.
2: Большое спасибо Марату за новости. Вы слушаете Радио 7. Добро пожаловать в субботнее утро на Семи холмах. Начинаем выходной день под хорошую, качественную музыку. Daft Punk и Pharrell Williams, Bonnie Tyler и Robbie Williams. В ближайшие минуты.

Секундами ранее Билли Джоэл, и, вероятно, не все знают, что в детстве Билли Джоэл часто становился объектом насмешек и издевательств со стороны сверстников. А потому он научился защищать себя не словами, а кулаками. Таким образом, бокс для него начинался как простое увлечение и способ постоять за себя. Со временем это превратилось в серьезное занятие, он участвовал в престижных боях и даже одержал 22 победы. Но однажды, после особенно жестокого поединка, в котором он сломал нос, Билли понял, бокс требует слишком высокую цену. Так Джоэл сменил ринг на сцену, а перчатки на клавиши. Дальше услышим Челентано, Everything But The Girl и Blue, а сразу после гороскоп на Радио 7. Доброе утро!

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Знаки огня. Энергия дня отлично подойдет для активного отдыха или занятия, которое требует движения. Овны, львы и стрельцы, не сидите на месте. Знаки земли. Возможен удачный момент для того, чтобы укрепить отношения. Тельцы, девы и козероги, попробуйте предложить партнеру совместное дело или проект. Знаком воздуха. День принесет желание разобраться в одном из вопросов, который не затрагивает ваши компетенции. Близнецы, весы и водолеи, не бойтесь экспериментировать. Навык или знание пригодится в непредвиденный момент. Знаки воды. Вы можете найти баланс между своими потребностями и ожиданиями окружающих. Раки, скорпионы и рыбы. Не пренебрегайте внутренней гармонией.
0: Радио 7.

Росанна. С утра пораньше. Сегодня уже 16 мая, суббота. И сегодня на смотровой площадке Воробьевых гор пройдет 14-й московский мотофестиваль. Он будет посвящен году единства народов России. Вход для посетителей свободный. Мероприятие начнется в 10:00. Старт заезда состоится в 13:00. Во главе будут представители более 30 мотоклубов и сообществ. Остальные участники начнут движение по

0: Паломники во время хаджа, да, бизнесмены, приехавшие по рабочей визе. Но в 2019 году границы начали постепенно открывать для обычных туристов. И с тех пор туризм в королевстве активно развивается. Появляются новые отели, курорты, маршруты и всяческие спецпредложения. А 11 мая вступило в силу соглашение о безвизовом въезде. И теперь отправиться в Саудовскую Аравию можно вот прямо в режиме «сел и поехал», даже если речь идет об одиноких незамужних барышнях. Правда, прямых рейсов в Эр-Рияд из России пока нет, но с июля обещают запустить. В королевстве, где до сих пор еще мало кто побывал, очень много интересного. Суперсовременная столица с небоскребами, классными музеями и древними замками из кораллового известняка. Курортный город Джидда с самым высоким в мире 300-метровым фонтаном и старым городом, похожим на картинку из сказок Шахерезады. Оазис Алюла с набатейским пещерным городом Мадаим Салих из списка ЮНЕСКО, которому больше 2000 лет. Правда, во все эти места лучше ехать осенью. А во время летней жары стоит съездить в горные районы, например, Асир, Аль-Баха или Таиф, где нет изнуряющей жары. А вот в священные города Мекку и Медину до сих пор могут попасть только мусульмане-паломники. Важно помнить, что в Саудовской Аравии запрещен алкоголь. Его нельзя ни ввозить, ни покупать. А туристам желательно прикрывать коленки и плечи везде, кроме пляжей и курортных зон, и сдерживать страсть на публике. Но такие же правила действуют и во многих Эмиратах. И отдыхать это совершенно не мешает. Проверено.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

0: Москве 9 утра. С новостями сегодня нас знакомит Марат Бекметов. Марат, доброе утро.
1: Доброе утро. В Роспотребнадзоре назвали регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом. Список распространила пресс-служба ведомства. В частности, в Центральном федеральном округе в число эндемичных вошли Ивановская, Костромская, Московская, Тверская и Ярославская области. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что из-за укусов клещей за неделю к врачам обратились больше 43 тысяч человек. С начала года от вирусного энцефалита в стране привились свыше 2 миллионов 200 тысяч жителей. Центробанк может потерять право ограничивать срок действия банковских карт. По данным РБК, этот пункт исключили из версии законопроекта «Антифрод 2.0» ко второму чтению. О том, что от этой инициативы решили отказаться, изданию рассказал источник на банковском рынке и подтвердил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он пояснил, что значительная часть жителей успела перейти с Visa и MasterCard на МИР, а значит, на рынке не так много карт с истекшим сроком действия. Синоптики предупредили о риске солнечных ожогов в столичном регионе. Жители Москвы области призывают носить головные уборы и очки. Также необходимо следить за ультрафиолетовым индексом на улице, пока солнце находится высоко. Об этом заявила ведущая научный сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Синоптик посоветовала носить светлую одежду и головные уборы с полями, чтобы защитить от ожогов уши. Соблюдать эти правила важно в мае и начале июня, пока не появится легкий загар. Более 2 миллионов россиян ищут удаленную работу перед летом. В России растет интерес к дистанционной занятости. По данным одного из онлайн-сервисов по поиску работы, только за последний месяц более 2 миллионов человек указали в резюме, что ищут именно удаленку. Эксперты связывают это с приближением лета и желанием сотрудников совмещать работу с поездками и гибким графиком. Юристы напоминают, что формат удаленной работы должен быть официально прописан в трудовом договоре. В документе должны указываться режим работы, порядок связи с работодателем и компенсация за использование личной техники и интернета. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена и Евгений Будян. Всем доброго утра.
0: Благодарим Марата за новости. Вы слушаете Радио 7. Это выходные на Семи холмах. Отличная музыка в начале дня и не только. Кайли Миноук, Джастин Бибер и Милен Фармер. Для начала.

Говорят, Лайнел Ричи, несмотря на феноменальный успех, не умеет читать ноты. Его мастерство игры на фортепиано — это исключительно интуитивный талант. Но мне почему-то кажется, что он все-таки ноты знает, может, с листа не умеет читать, но вряд ли с его опытом он подбирает только на слух и интуитивно. Скоро Мадонну поставим, а еще быстрее у нас Шер —

На радио 7 Фил Коллинз. Сегодня уже 16 мая. Сегодня, оказывается, день биографов, Всемирный день скрипки и Международный день света. А в истории этот день запомнился тем, что в 1896 году в Санкт-Петербурге состоялся первый киносеанс в России. В 1829 году в США состоялась первая церемония вручения премии «Оскар». В 1967 в Ленинграде стали выпускать цветные телевизоры «Радуга», а в 1924 вышел в свет первый номер детского журнала «Мурзилка». В общем, богат день на исторические события, и все они произошли 16 мая в разные годы. Вы слушаете «Радио 7». Доброе утро. Дальше у нас «Бенсон Бун», а сразу после «То-то».

0: Секундное умирание. То-то. А на этой неделе писали, что посещаемость кинотеатров на майских праздниках снизилась на 35%. С 30 апреля по 3 мая в кино сходили 1,3 миллиона человек, а с 7 по 11 еще 1,2 миллиона. В прошлом году за сопоставимые праздничные периоды кинотеатры посетили 3,7 миллиона зрителей, в этом 2,5 миллиона. Таким образом, посещаемость снизилась на 35%. Мне кажется, одна из причин заключается в том, что в эти майские очень много людей просто-напросто уехали за город и на природу. Дело даже не в фильмах, которые в этот момент крутили. В финале часа услышим Натали Имбруглио и Роксет, а еще Филипп Смирнов расскажет, куда сходить и на что посмотреть в Москве.
1: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
2: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Вы наверняка знаете песню на слова Евгения Долматовского. «Все стало вокруг голубым и зеленым, в ручьях забурлила, запела вода. Вся жизнь потекла по весенним законам. Теперь от любви не уйти никуда. И встречи редки, и длинные ожидания, и взгляды тревожные, и сбивчивая речь. Хотелось бы мне отменить расставание. Но без расставания ведь не было бы встреч». Песня эта стала лейтмотивом фильма «Сердца четырех», кинокомедии, которую крутили в послевоенной Москве и долго не выпускали на экраны. История была такая. В феврале 1941 года картину приняли, но выпускать на экраны не стали, так как нашли ее не соответствующей духу времени. Она пролежала на полке почти до конца войны, и лишь в декабре 1944 года ее выпустили на экраны. Сюжет пересказывать не буду, лучше посмотрите сами. Наивная, трогательная, она не может не оставить в душе следа. И вот почему про нее я вспомнил. Событие происходит в летней предвоенной Москве и за городом, куда отправляются обе сестры. Одна для того, чтобы готовиться к переэкзаменовке, другая – проводить занятия по математике с военными из расположенных рядом с дачным поселком юрьевских лагерей. Довоенная Москва представлена сразу несколькими локациями. Большая Калужская улица, ныне Ленинский проспект, Ленинские горы, теперь Воробьевы горы, площадь Свердлова, ныне Театральная площадь, площадь Революции и так далее. А есть еще несколько очень любопытных фактов про этот фильм. Вот, например, жил да был такой барон Агюстен Луи Коши. Французский математик и механик, член Парижской академии наук, Лондонского королевского общества, Петербургской академии наук и других академий. В своем учебнике 1821 года издания он опубликовал доказательство неравенства своего имени. Оно называется «Неравенство Коши» или «Неравенство о среднем квадратическом, арифметическом, геометрическом и гармоническом». Для меня, как для гуманитария, это музыка сфер или набор букв. А вот герой фильма «Сердца четырех» у доски доказывает это неравенство. Ну или другой факт. Герои едут на двух машинах. Одна играет роль мелкосерийного отечественного фаэтона «Ким-1051». «Она у нас еще на испытаниях», — говорит герой фильма. Правда, в фильме снят не «Москвич», а очень редкий британский экспортный Ford Perfect 93A Tourer. Всего же сохранилось только две машины «Ким-1051». Первые образцы «Кима» увидели свет 25 апреля 1940 года, а через неделю были представлены на Красной площади. Три автомобиля из опытной партии шли в колонне машин во время Первомайского парада 1940 года. Ну а вторая машина, ГАЗ-А, точная копия Форда Model A, которую выпускали в Москве с 1936 года. В общем, посмотрите фильм, будьте внимательны.
1: Прогулки со Смирновым. Только на

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на Семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

0: слова не обязательны. Они могут только навредить. Наслаждаться тишиной лучше всего под музыку. Радио 7 представляет Уикенд легендарных Depeche Mode. В эти выходные история пути к успеху и музыка от амбассадоров меланхолии. Ваш собственный персональный Уикенд. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
5: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
4: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Мари Клэр. Французский шик в России. Читайте в мае. Главная тема номера – Prime Era. Эпоха твоего расцвета. Не ждать идеального момента, а создавать его. Через внутреннюю опору, честность с собой и смелость меняться. Новый номер уже в продаже. 16+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция –

0: столице 10 утра. Новости с Маратом Бекметовым. Прямо сейчас. Марат, доброе утро.
1: Доброе утро. Правительство одобрило концепцию развития рынка беспилотных грузоперевозок. Она рассчитана до 2035 года, сообщили в Минтрансе. Документ был подготовлен совместно с Ассоциацией цифровой транспорт и логистика при участии МВД, Минпромторга, Минэкономразвития, Автодора, производителей грузовиков и крупных перевозчиков. Как уточняется, через 9 лет доля беспилотных фур в автоперевозках может составить уже 19%, а парк такой техники вырастет до 57 тысяч машин. Посещаемость кинотеатров в майские праздники снизилась почти на треть. Это следует из данных единой автоматизированной информационной системы Фонда кино. Как пишет Коммерсант, 1 300 000 человек побывали в кинозалах в первый блок майских выходных и еще 1 200 000 во второй. Совокупные сборы кинотеатров страны в период с 30 апреля по 11 мая составили чуть больше 1 000 000 000 рублей. При этом годом ранее показатель достигал 1,5 миллиарда рублей. В столичном аэропорту Шереметьево к летнему сезону увеличили количество биометрических кабин. Как сообщили в воздушной гавани, с 9 мая работают 30 систем, позволяющих проходить контроль самостоятельно, без участия сотрудников погранслужбы. Пользоваться автоматизированными кабинами могут россияне старше 18 лет с биометрическими паспортами серии 75 и выше. Нововведение позволит сократить очереди и ускорить прохождение контроля для прибывающих и вылетающих пассажиров. Выпускники из Подмосковья смогут претендовать на единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Речь идет о тех, кто сдаст ЕГЭ на 100 баллов по двум и более предметам. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. По его словам, выплата предусмотрена и для педагогов, которые подготовили двух и более выпускников, набравших максимальное количество баллов по единому госэкзамену. Им выплачивается 150 тысяч рублей. Напомню, в прошлом году в Подмосковье 31 школьник сдал ЕГЭ на 100 баллов по двум и более предметам. Среди них есть двое школьников, набравших по 300 баллов, а также 29 человек с результатом в 200 баллов. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах, а далее музыка на все времена и Евгений Вудян. Всем доброго утра.
0: Марат, спасибо. И до встречи через час. Вы слушаете Радио 7. Добро пожаловать в субботнее утро. Скоро поставим Риту, Ору и Марайю Керри, а сейчас Savage Garden.

Out of Touch. Это Дэрил Холл и Джон Оутс. Очень нравится мне одно описание про этот дуэт, и звучит оно так. Холл и Оутс — это прежде всего набор песен, которые вшиты в массовую культуру. Их включают, когда нужно мгновенно создать настроение 80-х, но это не только ностальгия. В лучших треках дуэта есть редкое качество. Они звучат просто, но не примитивно. Там всегда есть детали. Вокальная интонация, поворот гармонии, ритмический рисунок, который поднимает песню над обычным поп-стандартом. Четко и по делу. У нас же дальше Ace of Base и Наташа Сен-Пьер, а затем открываем тематический уикенд на Радио 7.

Радио 7 представляет Weekend Depeche Mode. История Depeche Mode началась с обычных школьных репетиций в британском Безилдоне. Еще в 1977 году Винс Кларк и Эндрю Флетчер создали группу No Romance in China, а Мартин Гор в это время играл в акустическом дуэте Norman and the Worms. А примерно через год все трое создали новый коллектив, который пока что назывался Composition of Sound. Дэйв Ганн попал в эту компанию случайно. Участники Composition of Sound услышали, как на местном джем-сейшене Ганн исполнял кавер-версию Heroes Дэвида Боуи. Винса Кларка настолько впечатлил вокал, что он немедленно пригласил Дэйва в группу. Собравшись таким составом, молодые люди поняли — они готовы вершить великие дела. Музыкантам оставалось только придумать новое цепляющее название для своего коллектива. Радио 7. Weekend Depeche Mode.

когда-нибудь достичь в этом успеха, написала Диана. Ее планы относительно танцевальной карьеры, как известно, не состоялись. В 1981 году Диана Спенсер вышла замуж за наследника британского престола. В финале часа поставим Джо Кокера, а еще Билли Айлиш. Доброе утро!

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб. Новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама.
1: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Открывать дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
5: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-40980-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
6: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
8: Звезды российского кино встречаются на 5-м канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях 5-го канала. Для зрителей старше 18 лет.
9: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 11 утра. С выпуском новостей на Радио 7 Марат Бекметов. Марат, доброе утро.
1: Доброе утро. Российский бизнес усилил сокращение персонала. Компании все чаще предлагают сотрудникам увольнение по соглашению сторон с выплатой компенсаций. По словам экспертов, работодатели готовы платить от 3 до 6 окладов, чтобы избежать судебных споров и репутационных потерь. Как пишет Коммерсант, из-за снижения числа вакансий и сокращения бюджетов многие компании начали оптимизировать штат сотрудников. Особенно сложная ситуация остается в IT-сфере, маркетинге и консалтинге. Ввоз мощных иномарок с пробегом в России упал в 8 раз. С января по апрель импортеры везли в страну около 5500 поддержанных легковушек, мощность двигателей которых превышает 160 лошадиных сил. За аналогичный период прошлого года объем поставок таких иномарок составлял 44 тысячи единиц. Ввозить в Россию поддержанное авто с мощным двигателем стало невыгодно для большинства покупателей и перекупщиков. К этому привело резкое повышение утилизационного сбора. Москвичи в текущем году чаще всего вступают в брак в возрасте от 23 до 30 лет. Об этом ТАСС сообщила начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева. Уточняется, что чаще всего девушки выходят замуж в возрасте от 23 до 28 лет, а мужчины от 25 до 30 лет. Самый популярный возраст у невест на данный

0: данный момент 26 лет, а у женихов 28. Кроме того, выяснилось, что больше всего браков в столице с начала года заключено между 23-летними женихами и невестами. Ватор назвали набирающее популярность направление отдыха у российских туристов. Все больше путешественников выбирают Малайзию, Филиппины и Занзибар, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян. По его словам, открытием прошлого года стала Малайзия. Также есть спрос на Филиппины, особенно после запуска прямых рейсов с Дальнего Востока. Отмечается, что стоимость 10-дневного отдыха на Филиппинах составляет 120-150 тысяч рублей на человека. Цена на путешествие в Малайзию находится в таком же диапазоне. В свою очередь, африканское направление обойдется туристу уже в 200-220 тысяч рублей. Это были новости на радио 7 на 7 холмах, а далее музыка на все времена и Евгений Вудян. Всем прекрасного дня.
1: Марат, спасибо большое. Это радио 7, субботнее утро. Продолжаем ставить любимую музыку в эти выходные на Семи холмах. Блонди, Кэтс Ай и Майкл Лернс ту Рок. В ближайшие минуты.

30 секундами ранее гору и уверен, что любители футбола в курсе, конечно же, что уже 11 июня начнется чемпионат мира, пройдет он в трех странах: США, Канаде и Мексике, а в финале чемпионата мира по футболу, который состоится 19 июля, выступит Мадонна, Шакира и BTS. Вот это приятный бонус, помимо зрелищного матча. Кстати, в последний раз турнир проходил в США в 1994 году и тогда стал самым посещаемым в истории. Мы же дальше услышим Принца, а затем у нас Оусиана.

Радио 7 представляет Weekend Depeche Mode. Название Depeche Mode молодой группе предложил новичок Дэйв Ганн. Он учился на оформителе витрин и частенько листал французский глянцевый журнал с таким названием. В переводе это означает «вестник моды», но из-за созвучия с глаголом «se dépêcher» название часто переводят как «быстрая мода». Сами музыканты позже иронизировали, что словосочетание звучало по-европейски круто, поэтому решили его оставить. А к самой моде молодые люди тогда имели весьма опосредованное отношение. Радио 7. Weekend Depeche Mode.

0: Радио 7.
1: Музыка на все времена. Obsession.

0: Army of Lovers на Радио 7. И важная информация для всех, кто учится. Психологи посоветовали рабочие техники для снижения стресса перед экзаменами. Или как сохранить концентрацию и работоспособность в период подготовки к зачетам и тестам. В такой период подготовки к экзаменам особенно важно соблюдать режим сна, полноценно питаться и не отказываться от физической активности. Даже обычные прогулки помогают снизить эмоциональное напряжение и поддержать работоспособность. Также можно использовать метод помодоро для планирования времени. Его суть заключается в чередовании коротких периодов работы и отдыха. 25 минут концентрации должны сменяться перерывом на 5-10 минут. И также рекомендую технику 5-4-3-2-1, которая помогает быстро снизить тревожность. Для этого нужно поочередно сконцентрироваться на 5 предметах вокруг, 4 тактильных ощущениях и 3 звуках. Затем надо уловить 2 запаха и попробовать 1 вкус. Вот такая техника. Мало ли, кому поможет. А вообще, не переживайте, все получится. К музыкальной части эфира вернемся через 3 минуты, а пока Ольга Яковина расскажет, какой праздник отмечали вчера.
1: Вояж на Радио 7.
2: Всем привет, с вами тревел-эксперт Ольга Яковина. В нынешнюю пятницу отмечается День метрополитена. 15 мая 1935 года была открыта первая отечественная ветка метро. С тех пор подземка стала важной достопримечательностью во многих городах бывшего Союза. В том числе города Омск, где метрополитен включает одну единственную станцию. Метро в Омске начали строить в 1992 году, но проект закрыли из-за проблем с финансированием. Единственная готовая станция теперь используется как арт-пространство. По законсервированным тоннелям вводят сталкерские экскурсии. А входы с буквой «М» ведут в обычные подземные переходы. Теперь это одна из любимых селфи-точек для туристов. А на цокольном этаже одного из ближайших бизнес-центров действует кафе «Станция Сады», стилизованное под павильон метро. В нескольких российских городах достопримечательностью стал метрополитен воображаемый. Например, в маленьком городке Валдай. В начале 2000-х на городском сайте появилась карта важных валдайских локаций в виде схемы метро. Идея стала мемом городского значения

0: по нафантазированной шутниками схеме. Так что в будущем в Набережных Челнах День метрополитена начнут отмечать уже без всяких шуток.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
6: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
8: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
9: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
10: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
11: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 18+. С 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
12: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
13: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
14: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
13: Большая упаковка, длительный срок хранения.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
18: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: столице полдень. Продолжая с новостями на сегодня знакомить Марат Бекметов. Марат, привет.
1: Привет, Женя. Добрый день всем. Власти Таиланда решили усилить иммиграционные контроли и сократить срок безвизового пребывания для туристов. Как пишет ТАСС, вместо нынешних 60 дней иностранцы смогут находиться в стране без визы до 30 суток. Власти объяснили это вопросами безопасности. По их мнению, длительный безвизовый режим некоторые иностранцы используют не в туристических целях. Таиланд остается при этом одним из самых популярных направлений у россиян. С начала этого года страну посетили больше 900 тысяч граждан России. В России стали дорожать морепродукты. Как пишет «Известия», на фоне роста логистических издержек и снижения объемов вылова рестораны стали закупать креветки, кальмары, мидии и лососевые рыбы по более высоким ценам. Кроме того, отечественным рыбопромышленникам выгоднее поставлять продукцию за рубеж. Из-за этого на внутреннем рынке возник дефицит морепродуктов, а рестораны начали повышать цены в меню, в отдельных случаях до 25%, и искать более дешевые аналоги. Площадь самой компактной квартиры на первичном рынке Москвы составляет 13,5 квадратных метров. Как пишет ТАСС со ссылкой на экспертов рынка недвижимости, такой объект без отделки можно купить за 6 миллионов 200 тысяч рублей в районе Коммунарка. При этом еще два года назад минимальная площадь квартиры в новостройках Москвы составляла 15,7 квадратных метров. Такую студию продавали в новом ЖК в районе Западная Дегунина. До конца этого года россиян ожидают еще три короткие рабочие недели. Первая будет в июне, она продлится 4 дня с 8 по 11 число. День России в этом году выпал на пятницу, поэтому выходные продлятся 3 дня с 12 по 14 июня. Следующая сокращенная неделя будет в ноябре. День народного единства выпадает на среду, поэтому праздничный выходной просто разделит рабочую неделю на две части по 2 дня. Ну а завершится этот год трехдневной рабочей недели с 28 по 30 декабря. 31 число станет выходным, после чего начнутся новогодние каникулы. Предполагается, что они продлятся 11 дней подряд, до 10 января включительно. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах, а далее музыка на все времена и Евгений Будян. Всем прекрасной субботы.
0: Благодарим наших журналистов. Вы слушаете «Радио 7». Сегодня 16 мая. Добро пожаловать в эфир выходного дня. За музыкальную часть дальше у нас возьмутся Тейлор Свифт и Уитни Хьюстон. А сейчас «Ремонт на Семи Холмах».

На радио 7 Маккартни и Джексон. А на этой неделе стало известно, что с 28 года девятиклассники будут сдавать обязательный устный экзамен по истории. Перед введением нового формата аттестации власти планируют провести обсуждение с педагогами, школьниками и экспертами. В Минпросвещении ранее пояснили, что устный экзамен станет одной из форм допуска к ОГЭ. Задания будут составлены на основе школьных учебников, а их разработка уже ведется. Главная цель экзамена – проверить понимание исторических процессов, а также развить у школьников навыки аргументации, анализа событий и формирования собственной позиции по историческим вопросам. Звучит, конечно, все это очень логично. Осталось успокоить тех, кто в 28-м году будет учиться в 9-м. Они вряд ли сейчас обрадуются. Pussycat Dolls. Скоро у нас, а прежде на Радио 7, Крис Ри.

Радио 7 представляет Weekend Depeche Mode. Когда главный идеолог Depeche Mode Винс Кларк внезапно ушел в свой новый проект Yazoo, группе пришлось срочно искать замену. Они дали объявление в газету Melody Maker. Требуется клавишник не старше 21 года. Алану Уайлдеру на тот момент уже исполнилось 22, но он так хотел получить работу, что на кастинге списал себе один год. В итоге этот обман обернулся великим благом. Именно Алан превратил ранний, местами наивный синт-поп Depeche Mode в сложный, многослойный и мрачный звук, за который многие и обожают эту группу. Радио 7. Weekend Depeche Mode.

0: 30 секунд умирания рейджа. И сейчас, мужчины, минуточку вашего внимания. Любопытный опрос у меня тут перед глазами, где пишут, что симпатия при первом знакомстве редко строится только на внешности. Женщин чаще цепляет поведение, манера общения, взгляд и голос. Приятный тембр и грамотная речь цепляют 60% женщин, заметно больше, чем любые нюансы внешности и стиля. На втором месте взгляд и мимика. Их отметили 39% участниц опроса. Еще 36% обращают внимание на смех и как мужчина улыбается. Таким образом, важнее не умение красиво получаться на фото, а то, как человек проявляется в живом общении. Запомнили, мужчины? Отлично! Вы знаете, что делать. Все в ваших руках. Мы же к музыке приятной скоро вернемся, а прежде предлагаю немного прогуляться.
1: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
2: Здравствуйте. С вами Смирнов Филипп. Сегодня мы с вами отправимся посмотреть нечто не слишком очевидное, но связанное с историей России. Нам в коммунарку. Находим на карте школьный пруд. Тут можно оставить машину и двинуться вглубь застройки. Идти надо к улице Витаревской. Там еще два пруда – конторский и конный. Как вы понимаете, водные объекты хранят память о старинной усадьбе. Ее имя оказалось вытеснено названием поселка. Коммунарка – поселок, располагающийся в юго-западном направлении в 4 километрах от МКАД по Калужскому шоссе. В 1920-е годы на землях Витарева и соседних деревень было организовано подсобное хозяйство ОГПУ НКВД «Коммунарка», названное так по инициативе главы этого ведомства Феликса Эдмундовича Дзержинского, вероятно, из-за располагавшейся здесь детской коммуны. Совхоз, специализировавшийся на мясомолочном животноводстве, преуспевал, работая на нужды соседней Москвы. Совхоз просуществовал до конца 90-х годов 20 века. Расцвет пришелся на 60-е годы, когда директором совхоза стала Александра Монахова. Центральная улица этого района сейчас носит ее имя. При ней предприятие достигло пика развития. А что же усадьба? Да, тут была такая, Фитарева. Сохранились сложенные из природного камня конный двор, к нему мы и идем, часть старой булыжной дороги, остатки пейзажного парка с фрагментами вязовых, дубовых и лиственничных аллей, пруд. На месте главного дома в середине 20 века построено новое здание. Источников довольно мало, но в книге знаменитого археолога и краеведа Шеппинга «Древний сосенский стан Московского уезда», написанный в 1795 году, можно прочитать следующее. Сельцо Фатарева или Фитарева на речке того же имени в Рыловом овраге появляется в 1628 году в отчиной стольника князя Савелия Ивановича Козловского, а потом переходит к его сыну князю Григорию и внуку князю Семену. После князя Семена Козловского Фитарева стало переходить из рук в руки. Не найдя о нем никаких сведений в отчином архиве, мы можем на основании одних преданий, метрик церковных и плана генерального межевания только назвать фамилии Шедловских, Юрьевых, князей Цициановых и Репниных как временных владельцев Фитарева. Оно принадлежало в последнее время недавно умершему генерал-майору Федору Васильевичу Павлову. Рассказывают, будто в 1812 году при выступлении французов из Москвы в Фитареве ночевал маршал Ней и будто бы даже здесь забыл свою шпагу и несколько черновых бумаг на французском языке. Конный пруд при Нее был, как и здание конного двора. Это все, что осталось от усадьбы. Была ли тут шпага или сочинили, доподлинно неизвестно. Стоял ли конь маршал Ней в конюшне, тоже непонятно. Мишель Ней – один из наиболее известных маршалов времен наполеоновских войн, герцог Эльхингенский и князь Москворецкий. Наполеон называл его «Le brave de brave» – «храбрейший из храбрых». 7 декабря 1715 года Мишель Ней был расстрелян как государственный изменник недалеко от Парижской обсерватории. Не так давно на одном аукционе был продан маршалский жезл Нея за 600 тысяч долларов. Осталось узнать, куда делась шпага. Может, на изыскательские работы по Фитареву хватит?
1: «Прогулки со Смирновым».

0: слова не обязательны. Они могут только навредить. Наслаждаться тишиной лучше всего под музыку. Радио 7 представляет «Уикенд легендарных Depeche Mode». В эти выходные история пути к успеху и музыка от амбассадоров меланхолии. Ваш собственный персональный уикенд. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
3: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
5: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Во вторник в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
8: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
9: Трава растет, сезон идет, триммер «Райоби». И косят, и кромку ровняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
10: Не на пауза, не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
11: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях. Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
12: Открывать дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
13: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
14: «Мари Клэр. Французский шик в России». Читайте в мае. Главная тема номера «Прайм Эра». Эпоха твоего расцвета. Не ждать идеального момента, а создавать его. Через внутреннюю опору, честность с собой и смелость меняться. Новый номер уже в продаже. 16+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Селин Дион в нашем эфире. А тем временем власти Канады разрабатывают новые правила, связанные с искусственным интеллектом, социальными сетями и защитой авторских прав. Правительство хочет определить, как авторы и правообладатели должны получать компенсацию, если их работы используют для обучения ИИ-систем. Для этого в стране создадут специальный совет по вопросам ИИ и культуры, куда войдут представители киноиндустрии, музыки, писатели и профсоюзы. Что-то похожее вроде как происходит в Англии. Например, там более 1000 британских музыкантов выпустили немой альбом под названием «Это то, чего мы хотим» в знак протеста против использования их произведений для обучения искусственного интеллекта. И к этой акции протеста присоединились Кейт Буш, Билли Оушен, группа Clash, Ханс Циммер и другие. Интересно, о чем договорятся в итоге. Из музыки дальше у нас Blue, а еще London Beat.

Радио 7 представляет Weekend Depeche Mode. Самый известный хит группы Enjoy the Silence изначально звучал совсем иначе. Мартин Гор принес на репетицию очень медленную балладу, которую планировалось исполнять под аккомпанемент органа. Words like violence break the silence. Come crashing in into my little world. Но Алан Уайлдер почувствовал в ней потенциал мирового хита. Он настоял на ускорении темпа. Послушав новую версию, Мартин Гор добавил тот самый легендарный гитарный риф. Получив промежуточный результат, участники Depeche Mode поняли, они стоят на пороге чего-то великого. «Думаю, это был единственный раз в нашей истории», — вспоминал позже Мартин, «когда мы все посмотрели друг на друга и сказали: «Это будет хитом». Музыканты были правы, ведь во время тех сессий они создали один из главных шедевров электронной музыки. Радио 7. Weekend Depeche Mode.

финале моей эфирной смены сегодня Ингрид. Меня зовут Евгений Водян. И вернусь я завтра ровно в 8 часов утра. Далее музыка на все времена, любимые песни, лучшие артисты, 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Я желаю вам приятных выходных компании «Радио 7» на Семи холмах.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Ура! Премия!
5: И мне пришла!
4: И мне!
6: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
5: О, да!
7: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
8: Новый выпуск журнала Psychologist. Сильное я. Вместе с приглашенным главным редактором Анни Лорак разбираемся, как найти внутреннюю опору и позволить себе отдыхать без чувства вины. Новый номер уже в продаже. 16+.
9: В конце каждого часа.
0: Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 14 часов.
1: Далее на Радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Радио 7 представляет Weekend Depeche Mode. В начале 80-х Depeche Mode были довольно типичной синт-поп-группой, и одному молодому фотографу из Голландии они совсем не нравились. Он предпочитал андеграундные коллективы вроде Joy Division и долго отказывался работать с модными вестниками. А дальше, как в анекдоте, этого фотографа звали Антон Корбейн. Когда Корбейн все-таки согласился снять

снять клип на песню «A Question of Time», он понял, музыканты давным-давно отошли от образа веселых парней с синтезаторами. С этого момента и началось легендарное сотрудничество. Корбайн выстроил фирменный визуальный стиль группы — черно-белая палитра, декаданс и меланхолия. Он десятилетиями создавал для Depeche Mode обложки и клипы. Не зря Антона называют пятым участником группы, ведь он подарил коллективу лицо, которое невозможно забыть. Радио 7. Weekend Depeche Mode.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. В эти выходные маленькая деревушка Холуй в Ивановской области станет Венецией. Село стоит на берегу реки Тезы, которая по весне мощно разливается, так что перемещаться местные жители могут только на лодках. А село, надо сказать, славится своим мастерством лаковой миниатюры, не менее искусным, чем в соседнем Палихе. И вот у жителей Холуя родилась необычная традиция. Свои лодки они начали расписывать специальными рисунками-оберегами. И когда река наполняется расписными лодочками, это выглядит невероятно красиво. Долгое время о традиции и необычном зрелище знали только жители Ивановской области. Но вот уже несколько лет, в начале летнего сезона, в Холую стали проводить арт-фестиваль, который так и назвали «Русская Венеция». Традиционные лодочки, которые здесь называют «фараонками», расписывают молодые художники и дизайнеры со всей России, а затем их спускают на воду и устраивают красочный водный парад, потешную флотилию. Туристы тоже могут поучаствовать в творческом процессе. Для них проводят мастер-классы, во время которых можно расписать как настоящую большую лодку, так и маленький сувенир себе на память. А еще во время фестиваля устраивают экскурсии по поселку и в мастерские лаковой миниатюры. Проводят фолк-концерты, театральные представления и фермерские ярмарки. Открывают фуд-корт с традиционными локальными угощениями, улицу художников с сувенирами и поделками ручной работы и обустраивают прикольные фотозоны. В общем, настоящий маленький русско-венецианский карнавал получается. А заодно можно посмотреть соседние Палих, Шую и Иваново. В общем, отличный получается план на выходные.
0: «Вояж» только на Радио 7.

0: слова не обязательны. Они могут только навредить. Наслаждаться тишиной лучше всего под музыку. Радио 7 представляет «Уикенд легендарных Depeche Mode». В эти выходные история пути к успеху и музыка от амбассадоров меланхолии. Ваш собственный персональный «Уикенд». Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
5: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
4: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
7: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
8: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
9: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: Трава растет, сезон идет. Кусторез Райоби. И туда и обратно стрижет. И полметра берет. И всего за 5600 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111 774 664 62 67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.

0: Мари Клэр. Французский шик в России. Читайте в мае. Главная тема номера – Prime Era. Эпоха твоего расцвета. Не ждать идеального момента, а создавать его. Через внутреннюю опору, честность с собой и смелость меняться. Новый номер уже в продаже. 16+.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7. Атлантис.

0: Москве 15 часов.
1: Далее на радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend Depeche Mode. 18 июня 1988 года Depeche Mode достигли настоящего пика своей славы. На стадионе Rose Bowl в Пасадене они дали последний концерт в поддержку альбома Music for the Masses. Это было их 101-е выступление в туре. Более 60 тысяч человек пришли посмотреть на британскую четверку, которая еще совсем недавно считалась инди-группой для узкого круга слушателей. Этот концерт лег в основу культовой музыкальной документальной ленты «101», которая до сих пор считается одной из лучших в истории. А тот вечер на Rose Bowl стер границы между андеграундом и мейнстримом. Радио 7. Weekend Depeche Mode.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Помните фразу из фильма? Вы не скажете, как пройти в библиотеку? А я вот скажу. И более того, расскажу, зачем туда стоит сходить. Нам на станцию метро «Китай-город». Затем наверх, в горку к Старосадскому переулку. Ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия в 2017 году получили особый приз «Московская реставрация». И тут есть чем и полюбоваться. Старосадский переулок 9. Государственная публичная историческая библиотека. В середине 19 столетия была в Москве частная библиотека известного коллекционера и библиофила, общественного деятеля Александра Дмитриевича Черткова, созданная им как всеобщая библиотека России. Она представляла собой богатейшую коллекцию книг по истории России, археологии, этнографии, географии, статистике, искусству, религии, праву, по истории и географии славянских народов, а также старопечатных изданий и рукописей. Располагалась в специально построенном доме на Мясницкой улице и с января 1863 года стала общедоступной. До этого ею пользоваться могли только друзья и знакомые владельцы. Затем владельцы решили уехать из Москвы, а библиотеку продали городу. В 1873-1887 годах Чертковская библиотека была временно размещена в Румянцевском музее в доме Пашкова, с тем, чтобы в дальнейшем передать ее в создаваемый Императорский российский исторический музей. А вот уже в 20 веке, в 1938 году, объединили несколько библиотечных собраний и стали выбирать пригодное здание для библиотеки. Рассматривали и Политехнический музей, и манеж, и много чего еще. В начале августа 1938 года окончательный выбор пал на здание бывшего Московского вспомогательного общества купеческих приказчиков в Старосадском переулке, построенное в 1902-1917 году в бывших владениях городской усадьбы Куманиных, родственников Достоевского. Александра Федоровна Куманина, урожденная Нечаева, была родной сестрой матери Достоевского и крестной матерью всех детей своей сестры. После смерти родителей Федора Михайловича Куманина вместе с мужем заботилась о своих крестниках. Всем братьям Достоевским Куманины дали хорошее образование, а сестер выдали замуж с хорошим приданым. Сегодня, когда вы в зале отечественной истории, вы на самом деле в бывшей мраморной гостиной усадьбы, где вполне вероятно бывал и Федор Михайлович. История здания все-таки богаче. Согласно архивным материалам, в 1756 году здесь находилась городская усадьба коллежского асессора вотчинной коллегии Василия Иванова. Затем здание надстроили этажом и продали Куманиным. Затем здание купил издатель и книготорговец Николай Мамонтов, брат известного мецената Саввы Мамонтова. Реконструкцию владения он доверил архитектору Илариону Иванову Шицу, который возвел две двухэтажные пристройки с северной стороны главного дома. В начале 20 века усадьбу приобрело Московское вспомогательное общество купеческих приказчиков, одной из задач которого был поиск новых мест для служащих, оставшихся без работы. Ну а сегодня, и вот уже почти 90 лет, сюда приходят за знаниями, которые не сыщешь в интернете, потому что они еще не оцифрованы. В собрании самой библиотеки более 6 миллионов книг, а в филиалах еще около 2,5 миллионов. Уверяю вас, в крупнейшей библиотеке по истории очень интересно.
0: «Прогулки со Смирновым». Только на «Радио 7».

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
4: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала для зрителей старше 18 лет.
7: Открывать дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Скупер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
8: Уэйн Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Трава растет. Сезон идет. Дрель-шуруповерт Райоби. И сверлит, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
3: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: Новый выпуск журнала Psychologist. «Сильное я». Вместе с приглашенным главным редактором Анни Лорак разбираемся, как найти внутреннюю опору и позволить себе отдыхать без чувства вины. Новый номер уже в продаже. 16+.
12: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Радио 7 представляет Weekend Depeche Mode. В России и Восточной Европе к Depeche Mode всегда было особое отношение. В 80-е их музыку переписывали с кассеты на кассету, а тексты переводили на слух. Возникла даже целая субкультура депешистов. Фанаты стриглись, как Дэйв Ганн, делали химическую завивку под Мартина Гора, носили косухи и называли день рождения Дэйва Ганна, 9 мая, своим профессиональным праздником. Эта любовь в конце 90-х вылилась в огромный трибьют-альбом под названием «Депеша для Depeche Mode». Этот альбом стал настоящим признанием в любви от отечественных музыкантов и доказал, что в нашей стране британцев давно считают своими. Радио 7. Weekend Depeche Mode.

Слова не обязательны. Они могут только навредить. Наслаждаться тишиной лучше всего под музыку. Радио 7 представляет Уикенд легендарных Depeche Mode. В эти выходные история пути к успеху и музыка от амбассадоров меланхолии.

0: собственный персональный уикенд. Только на Радио 7. Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
6: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
5: Большая упаковка, длительный срок хранения.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: Мари Клэр. Французский шик в России. Читайте в мае. Главная тема номера – Prime Era. Эпоха твоего расцвета. Не ждать идеального момента, а создавать его. Через внутреннюю опору, честность с собой и смелость меняться. Новый номер уже в продаже. 16+.
11: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Радио 7 представляет Weekend Depeche Mode. Выход композиции Personal Jesus сопровождался одной из самых креативных промо-акций в истории. Группа разместила в британских газетах объявление с короткой строчкой «Ваш собственный личный Иисус». Далее шел номер телефона. Тот, кто не побоялся позвонить, одним из первых мог услышать в трубке песню, которая позже стала легендарной. Трек вызвал бурю негодования со стороны религиозных активистов, хотя Мартин Гор вкладывал в текст совсем другой смысл. Он вдохновился мемуарами Присциллы Пресли, которая буквально боготворила Элвиса, превратив его в своего личного кумира. Несмотря ни на что, Personal Jesus стал одним из главных хитов Depeche Mode и навсегда закрепил за группой репутацию провокаторов. Радио 7. Weekend Depeche Mode.

0: Слова не обязательны. Они могут только навредить. Наслаждаться тишиной лучше всего под музыку. Радио 7 представляет Уикенд легендарных Depeche Mode. В эти выходные история пути к успеху и музыка от амбассадоров меланхолии. Ваш собственный персональный Уикенд. Только на Радио 7.
1: Реклама. Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
2: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Во вторник в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Новый выпуск журнала «Психологис». «Сильное я». Вместе с приглашенным главным редактором Анни Лорак разбираемся, как найти внутреннюю опору и позволить себе отдыхать без чувства вины. Новый номер уже в продаже. 16+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 18 часов.
1: Далее на Радио 7.
0: Семь песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend Depeche Mode. После легендарного альбома Violator и последовавшей за ним оглушительной славы группу ждала тернистая дорога. За коммерческим успехом последовали тяжелейшие удары, кризисы в жизни Дэйва Гаана, уход из группы Алана Уайлдера, внутренние конфликты и, наконец, смерть Энди Флетчера в 2022 году. Многие были уверены, что на этом история Depeche Mode завершится. Однако Мартин Гор и Дэйв Гаан нашли в себе силы продолжить. Даже оставшись дуэтом, они выпустили один из самых глубоких и личных альбомов в своей карьере — «Memento Mori», что в переводе означает «Помни о смерти». Это очень мощная и зрелая работа о быстротечности времени, которая показала, что даже оставшись вдвоем, музыканты остались верны главному в их жизни — творчеству. Радио 7. Weekend Depeche Mode.

Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб. Новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте.

0: 15 часов.
1: Далее на Радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend Depeche Mode. История Depeche Mode началась с обычных школьных репетиций в британском Безилдоне. Еще в 1977 году Винс Кларк и Эндрю Флетчер создали группу No Romance in China, а Мартин Гор в это время играл в акустическом дуэте Norman and the Worms. А примерно через год все трое создали новый коллектив, который пока что назывался Composition of Sound. Дэйв Ганн попал в эту компанию случайно. Участники Composition of Sound услышали, как на местном джем-сейшене Ганн исполнял кавер-версию Heroes Дэвида Боуи. Винса Кларка настолько впечатлил вокал, что он немедленно пригласил Дэйва в группу. Собравшись таким составом, молодые люди поняли – они готовы вершить великие дела. Музыкантам оставалось только придумать новое цепляющее название для своего коллектива. Радио 7. Weekend Depeche Mode.

0: Слова не обязательны. Они могут только навредить. Наслаждаться тишиной лучше всего под музыку. Радио 7 представляет Уикенд легендарных Depeche Mode. Завтра история пути к успеху и музыка от амбассадоров меланхолии. Ваш собственный персональный Уикенд. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Слова не обязательны. Они могут только навредить. Наслаждаться тишиной лучше всего под музыку. Радио 7 представляет Уикенд легендарных Depeche Mode. Завтра история пути к успеху и музыка от амбассадоров меланхолии. Ваш собственный персональный Уикенд. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена.

слова не обязательны. Они могут только навредить. Наслаждаться тишиной лучше всего под музыку. Радио 7 представляет «Уикенд легендарных Depeche Mode». Завтра история пути к успеху и музыка от амбассадоров меланхолии. Ваш собственный персональный уикенд. Только на Радио 7.

Слова не обязательны. Они могут только навредить. Наслаждаться тишиной лучше всего под музыку. Радио 7 представляет Уикенд легендарных Depeche Mode. Завтра история пути к успеху и музыка от амбассадоров меланхолии. Ваш собственный персональный Уикенд. Только на Радио 7.

Radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена.

Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте.

Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик.

Слова не обязательны. Они могут только навредить. Наслаждаться тишиной лучше всего под музыку. Радио 7 представляет Уикенд легендарных Depeche Mode. Сегодня и завтра история пути к успеху и музыка от амбассадоров меланхолии. Ваш собственный персональный Уикенд. Только на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77 85 315

от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.